Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

как хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Хай! Наше радио!»

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Трансляция средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хватит стесняться. Я эксперт.
5: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Ваше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Комплодопитомники. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
3: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора.

0: Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
1: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «С тобой» Артем Шаров.
1: На этом альбоме одна из моих любимых песен. Она называется «С тобой». И именно в этой песне, если внимательно слушать текст, именно там, на мой взгляд, произошел слом лирического героя именно здесь и сейчас. И это даже не заметили музыканты группы Good Times, пока я не указал на это. Потому что если слушать внимательно слова, то первый куплет и первая часть припева — это абсолютно старый Good Times, который ходит по... ну, такому тонкому льду, не перегибая палку, но как бы слова «с утра проснулся с явным ощущением острого желания, тесного общения», как бы ты постоянно как бы ходишь вокруг вроде темы той, которую мы часто затрагиваем, и потом начинается припев, что «так хотелось просто лежать под небом звездным и заниматься тем, что мы так любим». Объективно, как бы на подсознательном уровне, мы ведем к легкой вот этой пошлости Good Times. Ну, не пошлости, к легкому вот этому подтексту, который мы всегда относим. Но вот с четверкой строчки начинается слом. И заниматься тем, что мы так любим, а дальше начинается обещать друг другу то, чего никогда не будет. Надо признать, что под небом звездным можно не только, как спасибо, Артем, получать удовольствие от жизни. Оказывается, под небом звездным можно очень сильно загрустить. И вот тут, я думаю, случился слом лирического героя.
0: Никита Хмеловец.
2: Рыбу для этой песни я написал на планшете, как и курсы личностного роста. По-моему, это было в городе Тула, между саундчеком и концертом, если я вот правильно помню гримерку. Картинка гримерки мне запомнилась. Возможно, это была Тула. И Тёма сразу придумал классный припев, который, кстати, очень неожиданно раскрылся по смыслу. Для меня это было в итоге приятным удивлением. И, в общем, она довольно быстро написалась. Разве что вот пришлось посидеть с концовкой и покрутить несколько вариантов, чтобы передать это эмоциональное напряжение и завершить песню. И в итоге я доволен, что, можно сказать, не про каждую, на самом деле, песню на альбоме. Очень доволен.

0: Наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
9: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

знали путь, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб «12».

0: Космонавта Комарова 1А. Металлика. Трибьют шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Сергей Лавров выступил с речью на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Глава российского МИД коснулся широкого ряда вопросов, включая конфликт на Украине, ближневосточный кризис и выборы нового генерального секретаря организации. Лавров указал на попытки Европы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине. При этом он подчеркнул, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам спецоперации. Лавров призвал ООН использовать нестандартные ходы, чтобы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Москва рассчитывает, что новый генсек ООН не будет обслуживать только интересы отдельных государств, добавил министр. 96 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими регионами минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым и акватории Черного моря. В аэропорту Сочи в ночное время несколько раз вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, сейчас они сняты. Продолжаются поиски 4 рыбаков, пропавших при пожаре на судне «Триумф» у берегов Камчатки. В морской спасательной службе сообщили, что моряков ищут в акватории, так как «Триумф» продолжает гореть. Высадиться на него для осмотра и буксировки на данный момент невозможно. Рыболовное судно загорелось у берегов Камчатки накануне. На борту находились 29 членов экипажа. В ходе спасательной операции эвакуировали 25 человек. Четверых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Сбой в программном обеспечении самолетов обнаружила корпорация Boeing. По данным The Wall Street Journal, речь идет о модели 737 Max. По информации издания, некорректная работа ПО может приводить к отказу системы автоматизированной навигации. При посадке это потенциально может создавать угрозу безопасности. Сбой возник после обновления программного обеспечения кабины пилотов. Пока нет точных данных о количестве самолетов, летающих с неисправными программами на борту. Boeing рекомендовала авиакомпаниям вернуться к более старой версии ПО. Минздрав расширил список методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. Как следует из приказа ведомства, обновленный стандарт включает немедикаментозные способы – электропунктуру, электронейростимуляцию мозгом, плазмаферез, ультрафильтрацию крови и другие. Кроме того, из перечня исключили лекарства – промазин, оланзапин, имипропин и другие препараты. Дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставили на продажу за 10,5 миллионов долларов. Особняк в Лондоне на момент съемок принадлежал сценаристу фильма Ричарду Кёртису. Вскоре после выхода ленты на экраны он продал недвижимость. Благодаря успеху фильма и узнаваемости фасада дома с характерной синей дверью, здание стало привлекать множество людей, не только фанатов ленты, но и туристов. Мелодрама с Хью Грантом и Джулией Робертс вышла на экраны в 1999 году. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.life.
2: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хватит стесняться. Я
6: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня «Инопланетный гость». Артем Шаров.
1: Я просто забыл упомянуть, что первая часть альбома, она ведь на самом деле была огромная, потому что мы же начали выпускать синглы. И первая часть альбома открывалась синглом «Я устал». И как будто бы лирический герой на самом деле был уже сильно уставший. И, может быть, так долго не хотел себе вот во всем этом сознаваться и продолжал вот какое-то вот это веселье напускное из себя вот выдавливать. А вот во второй части пришло, как бы, наверное, осознание полное самого. И поэтому вот он изменился. Поэтому «Инопланетный гость» 100% пропитан какой-то именно не усталостью, а вот раздражением для меня.
0: Никита Хмеловец.
2: Песня «Инопланетный гость» начинала писаться с партии баса на куплете. Я люблю, когда основой для человека является какой-то рисунок на басу. Он сразу задает определенный грув и настроение. И вообще, на самом деле, по кайфу играть на басу. И когда вот что-то из этого получается, то я всегда рад. По поводу музыки на припеве, мне как-то сказали, что это напоминает саундтреки из мультика «Утиная история». Но это не мое было замечание. Но со временем я как-то с этим смирился сравнением и даже сам увидел какое-то сходство. К счастью или к сожалению, не знаю. Да и вообще, я замечал, что у нашей музыки иногда бывает проскакивают какие-то похожие такие вот атмосферы, пускай настроение как будто бы подошло саундтрека к мультику. Вот что-то в этом есть такое.

поднять тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
14: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
15: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
14: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов, если хочет себя спасти.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать.

0: работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главные темы – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Было отмечено, что для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производства от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство Госдума начнет рассматривать уже этой осенью. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Кокольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петины и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации, науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. В Верхнем Мамоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В дальнейших планах развития Верхнего Мамона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Мал». Городов. Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник отметил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Это были новости недели.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «Ориентир». Артем Шаров.
1: У этого альбома вообще на самом деле интересная история. И у лирического героя этого альбома интересная история. Я вот так скажу. Лирический герой на «Неоклассике» впервые столкнулся с тем, что жизнь — это не только когда тебе в парке светит солнце и тебе все машут руками, а что в определенный момент можно где-то сбиться с пути и потерять ориентир. И он от этого попал в какую-то сам для себя непонятную ситуацию, потому что впервые с этим столкнулся в жизни. В песнях это чувствуется, что вот если особенно первую часть слушать, она все-таки до сих пор наполнена еще таким ранним Good Times'ом, в котором как будто бы кроме юмора и какой-то иронии вокруг как будто бы ничего и нет. Вокруг всегда светит солнце, и всегда птички поют, и радуга светит. А со второй части оказалось, что и погода иногда меняется.
0: Никита Хмеловец.
2: На этом альбоме мы много использовали в аранжировках аналоговый синтезатор Behringer Poly D. В этой песне и в песне «Уходи», кстати, это очень чувствуется. И некоторые ритмические линии и рифы сыграны с нестандартным для нас фузовым гитарным еще перегрузом. Вот определенная такая особенность, которую раньше как-то не включал в аранжировке песен, здесь вот решил поиграться. И такой синтетический звук мне прям очень зашел, особенно как он гармонично вписывается в эту песню. Поэтому в будущем, может быть, что-то похожее даже еще и родится.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30%. В клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей.

0: Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Было отмечено, что для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производства от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство Госдума начнет рассматривать уже этой осенью. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Кокольском районе, в поселке опытной станции в НИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петины и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации, науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживается цели технологического суверенитета. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Малых городов». Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник отметил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброго-доброго воскресенья. Суббота пролетела как-то вот прям молниеносно. Лично я успела только выспаться и наесться. И больше ничего ни полезного, ни бесполезного в этот мир не привнесла. И вот уже, пожалуйста, середина воскресенья. Да ну как так? Как так? Как так быстро? Никому не понятно. Все-таки время и его течение – это совершенно неизученная категория. Что ж, всем хорошего продолжения дня. Впереди на нашей волне много музыки и всякой всячины. Погнали!

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.life.
2: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Выходной на нашем.

27 сентября у нас сегодня, и в этот день, ну, собственно, 27 сентября, Всемирный день туризма отмечается. Праздник путешественников и тех, кто трудится в этой области. И вот в честь его праздника расскажу вам, по-моему, вполне прекрасную и познавательную историю зарождения туризма в мире. Первое в мире туристическое агентство было создано в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком. Понимаете, это вот сейчас путешествие в другой город или другую страну для нас, ну, такое абсолютно нормальное явление. А в XIX веке на путешествие, даже очень короткое, обычно отваживались немногие. Тогда жизнь абсолютно у большинства людей во всех странах и на всех континентах сводилась только вот к своему месту жительства, ну и максимум тому, что совсем рядом. И началось все, не поверите, с туризма против алкоголизма. Дело было так. В 1840 году открылось железнодорожное сообщение между английскими городами, но на поезда вообще никто не спешил. Перевозили только грузы. Люди побаивались поездов, вот этих вот грохочущих чудовищ. Но Томас Кук, баптистский проповедник и один из активистов местного общества трезвости, сумел оценить возможности нового скоростного транспорта и понял нужду еще и железнодорожных компаний в общественном признании. Он встретился с главой английской железной дороги и убедил его предоставить скидку соратникам Кука по борьбе с пьянством в случае, если они наймут целый поезд. И Кук планировал на поезде вместе с соратниками отправиться на съезд трезвости, который проходил недалеко от Лондона. Идея такого путешествия членам общества трезвенников понравилась, тем более, что и сама поездка, и обещанные развлечения, и еда плюс к этому должны были обойтись совсем в небольшую сумму, один шиллинг, чуть больше 700 рублей в пересчете на наши современные деньги. В июле 1841 года под звуки оркестра и приветственные крики толпы 570 человек организованно отбыли на поезде в город Лавбора. Эту дату можно смело считать днем рождения туризма. В восторге от путешествия были и первые в мире туристы, и владельцы железнодорожной компании, которые получили отличную рекламу. Но больше всех был доволен Томас Кук, который даже не подозревал про открывающиеся перед ним возможности. В свой дневник тогда он внес скромную запись: «Я имел честь возглавить первую публичную железнодорожную экскурсию в истории Англии». Ну и понеслось. За первой поездкой последовала вторая, третья, пятая, десятая. Все были счастливы. И железнодорожники, начавшие зарабатывать не только на грузах, но и на людях. И пассажиры, которым понравилось, что можно перемещаться быстро и с комфортом. Тем более, что Кук делал исключительно комфортные и качественные поездки. Ему доверяли вообще на все 100%. Через 30 лет, в 1872 году, британский предприниматель Томас Кук задумал первый в мире организованный тур вокруг света. Он продлился 8 месяцев, почти втрое дольше, чем в знаменитом романе Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», который, кстати, был опубликован в том же году. Да и на идею вот этого романа Жюля Верна натолкнул именно Кук. Верн увидел рекламу туров от агентства «Томас Кук и сын», узнал про новые скоростные поезда в Индии, и именно так родилась история о приключениях Фога и Паспарту. А еще книга запустила челлендж. Энтузиасты пытались побить рекорд персонажа Верна. У Томаса Кука не было цели догнать и перегнать героев книги. При этом его размеренный тур 1872 года был лучшей рекламой масштабных путешествий. Участники стартовали из Ливерпуля и обогнули земной шар против часовой стрелки, побывав в США, Японии, Китае, Индии и Палестине. Томас Кук доказал публике, что передвигаться между континентами не так уж и страшно. Первая кругосветка была не из дешевых. Туристы заплатили по 200 гиней. Это, ну, что-то там чуть меньше 2 миллионов рублей по курсу на наши дни. Но она запустила целую индустрию гостиничного бизнеса, путеводителей, гидов, экскурсоводов. В общем, все то, из чего состоит нынешний туризм. Ну, а зафиналить эту историю хотелось бы все-таки тем, как закончился семейный бизнес Куков. Сын Томаса унаследовал бизнес отца, занимался им до конца своей жизни. Затем компания перешла к детям сына, соответственно, к внукам Томаса. Но внуки продали ее государству буквально сразу после кончины своего отца. В целом агентство Томаса Кука уже потом вот под как раз управлением государственным просуществовало долго, 178 лет, и
было ликвидировано относительно недавно, в общем, можно сказать, в наши дни, в 2019 году. Такая вот история.

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, то

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка Банк.
16: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком/18+.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Выходной на нашем.

0: проверено временем.
1: А еще сегодня отмечают День воспитателя. Впервые детский сад был открыт 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге по инициативе Карла Любигиля, профессора Императорского Санкт-Петербургского университета и его супруги Софьи. Они опирались на теорию немецкого педагога Фридриха Фрёбеля, который ввел такое вот понятие «детский сад». По его теории, вот по фрёбелевской, он называл воспитателей садовниками, а детей – цветами и божьими растениями. Так, собственно, и появилось, и закрепилось вот это вот понятие «детский сад». В первом детском саду у супругов Любигиль воспитывались 30 мальчиков в возрасте от 3 до 6 лет. Основными дисциплинами были чтение, гимнастика, пение и танцы. Детский сад был платным, но несколько детей из малоимущих семей посещали его бесплатно. Позже подобные учреждения были открыты в Москве, Иркутске, нашем славном городе Воронеже и других городах Российской империи. Ну а после революции 1917 года их финансировало уже государство. В детские садики детей отдавали в возрасте с 3 лет. В 1937 году в СССР при крупных заводах и предприятиях для детей и их работников начали организовывать ведомственные детские сады. И многие из них финансировались и обеспечивались лучше, чем государственные. При некоторых детских садах, вот таких вот ведомственных, имелись даже загородные дачи, куда на лето вывозили таких вот малышей. Всем садикам выезжаем на дачу. В то же время появилась и форма раннего ухода за детьми – ясли, куда принимали младенцев, не поверите, начиная с 2 месяцев, то есть по окончании декретного отпуска матери, который длился тогда 8 недель после родов. И для продолжения грудного вскармливания матерям, между прочим, предоставляли специальные перерывы в течение рабочего дня. Ну так, прибежал, покормил и дальше на работу. Почему ясли? Название детские ясли происходит из Евангелия, согласно которым Богородица, родив Христа, спеленала его и положила в кормушку для скота, то есть в ясли. В детских яслях выделяли 4 возрастные группы: грудных детей до 9 месяцев, ползунковую с 9 до 14 месяцев, среднюю с 14 до года и старшую с 2-3 лет. Сейчас вот даже представить сложно, что малыша в возрасте 2-3 месяцев отдают в какие-то ясли. Но так реально было, и меня, например, могла бы в детстве постичь такая вот участь, но, правда, не в 2 месяца, а в 1 год. Но спасибо родителям, отправили на ПМЖ к бабушке, а не в казенный дом, как тогда назывались государственные учреждения. Так что я попала в ясли уже, можно сказать, в солидном ясельном возрасте в 2 года. Интересно, вот, конечно, устроена наша память, да, мы практически ничего не помним из совсем-совсем раннего детства. Вот первую учительницу помним, но совсем не помним воспитателей. Хотя жизнь детского сада у всех, кто в нем был, наверняка осталась все-таки, да, в каких-то там уголках памяти. Знаменитый сон-час, манная каша, гуляние во дворе, первые друзья и враги, ну и, конечно же, первая любовь.

Читаю про интересный стартап, который придумали ребята из Казахстана. Они поняли, что сбежавших кошек и всяких вот котов-потеряшек быстрее найдут не люди, а другие коты. Хотя просто потому, что беглецы напуганы миром, в котором они оказались, и нычатся вот в таких местах, куда человек не доберется. Что предлагается этим стартапам? На домашних кошек, но тех, которые ходят на самовыгул, цепляют миниатюрные камеры, и камеры снимают видео всех встреч кошки с другими кошачьими. Изображения с видео отправляют в чат-бот, и он с помощью искусственного интеллекта сравнивает их с теми, кто значится в базе потеряшек, и, собственно, отправляет сигнал хозяину вместе с координатами, где встретился этот беглец. Для спокойствия хозяев котов-следопытов на каждом ошейнике есть еще и GPS-треки. А вообще вот интересная же идея, да, для поиска кошек нанять других кошек. Ведь когда ты свой среди своих, все гораздо быстрее получается.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: стряхнуть с ресниц.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Было отмечено, что для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производства от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство Госдума начнет рассматривать уже этой осенью. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Кокольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петины и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации, науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов Всероссийского конкурса «Малых городов». Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник отметил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Это были новости недели.
4: Выходной на нашем.
5: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

В Германии проводят перепись ежей и кротов. В стране объявлен официальный план перехват ёшек-рот. В общем, ученые затеяли этот переучет, потому что ежи в Германии стремительно исчезают из-за строек, дорог и, что звучит совершенно для нас неожиданно, из-за безупречно подстриженных газонов. Перепись помогает выяснить, сколько зверьков вообще осталось, вычислить самые опасные для них автотрассы, там по количеству кучек земли от кротов, проверить, насколько жива и здорова местная почва. Вообще, вот чего-чего, да, а ежей и тем более кротов у нас в России полным-полно, перепись не требуется. На родительской даче кротов каждый год хоть отбавляй, они подъедают огороды методом подкопа, и папа мой борется с ними в меру сил и возможностей. В общем, каждую весну я гуглю лучшие кротоловки купить в Воронеж, и потом меня еще эти кротоловки преследуют месяц своей рекламы. В общем, чем-чем, а уж кротами мы могли бы поделиться с Германией совершенно безвозмездно.

0: себе. Реклама на 107FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хватит стесняться. Я
6: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
9: Выходной на

0: Это навсегда.
1: «Нью-Йорк Таймс» назвала 100 лучших сериалов 21 века. Подборку составляли более 500 известных людей в мире телевидения. В топ-100 попали сериалы, которые вышли в эфир после 1 января 2000 года. Ну, поэтому, собственно, и 21 века, да? На первом месте рейтинга оказался сериал «Во все тяжкие». Второе место заняла «Прослушка». На третьей строчке шоу «Безумцы», которое мы знаем, мне кажется, больше как «Мэд Мен». На четвертом месте расположились «Наследники», над пятым «Дрянь». В первую десятку также попали «Игра престолов», «Вице-президент», «Студия 30», «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта». Не берусь, надо сказать точнее, что я какой-то там великий знаток вообще сериалов иностранного производства, впрочем, как и отечественного, но в этой сотне не нашла сериал «Фарго». Может, конечно, просмотрела, хотя два раза так глазами пробежала по списку по всей сотне. И вот как это так? Вот прям вообще реально не понимаю, как можно было не включить «Фарго» в сотню лучших. Потом подумала, что, может быть, первый сезон выходил до 2000 года, хотя это маловероятно. Нет, конечно же, это фильм, полнометражный фильм братьев, тогда еще братьев Коэнов, «Фарго», давший, собственно, толчок к сериалу, выходил в 96-м. А первый сезон сериала «Фарго» вышел в 2014-м, сказал мне всезнающий интернет. Тогда вот я вообще не понимаю, что это за список лучших, где нет «Фарго». Огромное количество номинаций, наград у каждого сезона, да, там по итогам показов двух сезонов сериал участвовал там в 133 номинациях на различных телевизионных премиях, завоевал 32 награды. Следующие сезоны тоже там не сильно отставали. У нас на «Кинопоиске» у него оценка 8,3, что для «Кинопоиска» довольно высокая, в общем-то, оценка. Кстати, есть отдельный такой сериальный рейтинг у нашего «Кинопоиска», рейтинг таких зрительских симпатий, зрительской оценки уже российских людей. На первом месте там идет «Игра престолов», на втором месте «Во все тяжкие», третье «У Сопрано», четвертое «У детства Шелдона», и на пятом месте сериал про врачебную тематику, такую про врачебную практику «Пит», который называется. Все, до него никак не доберусь. В общем, друзья, есть что посмотреть, где бы взять столько времени, чтобы освоить хотя бы половину из сотни лучших сериалов 21 века.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Телеканал СТС представляет.
13: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
13: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Выходной на нашем.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Самым популярным мужским именем в России в этом году стало имя Михаил, а женским – София, сообщила служба Соцфонда России. Еще чаще других имен родители также дают сыновьям имена Александр и Артем. Это второе и третье место популярности. Ну а замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен – Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, то самым популярным, да, именем в этом году стала София. Второе, третье место заняли Анны и Евы. И замыкают топ-5 самых распространенных женских имен Мария и Василиса. Не понимаю, честно говоря, как вот приходит и уходит эта популярность на имена. Почему вдруг люди в разных городах нашей огромной родины, от Калининграда до Владивостока, вдруг начинают называть сыновей Михаилами? Вот что запускает этот тренд. Но одно радует, что все-таки пока на пике наши прекрасные русские имена, которыми называют людей уже сотни лет. У меня вот там дед был Михаил, сын тоже Михаил, хотя называл его тогда, когда еще в тренде это не было. В общем, хорошие имена Михаил и София, давние, с библейской традицией. Так что хорошо, что в тренде они, а не какие-нибудь там Куку, Цапуль и Доздраперма.

Жителям Сингапура теперь грозит штраф до 35 тысяч рублей, между прочим, на наши деньги за прослушивание музыки без наушников в общественном транспорте. Это максимальное наказание по новым правилам, которые также запрещают мусорить, есть и пить в автобусах, ставить ноги на сиденье. При этом за более серьезные нарушения штрафы гораздо выше. Например, за создание опасности или помех другим пассажирам на остановках оштрафуют на 5000 сингапурских долларов. Это уже около 350 тысяч рублей на наши деньги. Штрафовать нарушителей будут не водители автобусов, а уполномоченные специальные сотрудники транспортных операторов. Водитель же может там только высадить пассажира или вызвать полицию. И вот кто-то сейчас почувствовал облегчение, да, что живет в России, кто-то наоборот подумал, что и у нас неплохо было бы как-то приучить уже людей к культуре поведения, пусть вот штрафами, если сами не понимают. Ну, а истина, как обычно, где-то рядом, где-то посередине. Так что что, живем дальше? Не в городе-государстве Сингапуре, а в городе Черноземье Воронежа. На этом я, Лена Плеханова, прощаюсь с вами. Услышимся завтра утром в радиокафе «Маяковский». Приходите в 11 часов. Всех жду. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
6: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Президент России Владимир Путин может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это могут быть как трехсторонние, так и двусторонние переговоры. По словам Пескова, пока достигнута договоренность о проведении отдельной встречи только между Путиным и Си Цзиньпином. Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Более 3% составила доля туризма в ВВП России по итогам прошлого года, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Он назвал отрасль одним из самых быстро растущих секторов экономики. Одним из инструментов поддержки отечественного туризма Чернышенко назвал программу льготного кредитования. Он добавил, что в 27 регионах введены в эксплуатацию более 50 объектов, включая гостиницы, аквапарки и горнолыжные комплексы. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае. Оно продлится с 28 сентября по 1 октября. По данным регионального гидрометцентра, ожидается целый комплекс метеоявлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. В связи с этим также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Китай, Вьетнам и Малайзия – одни из самых популярных направлений для заграничной учебы у российских абитуриентов, сообщили в Миноборнауке. Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский объяснял Национальной службе новостей, почему азиатские вузы сегодня востребованы у иностранных студентов.
3: Эта борьба за умы, она начинается со средней школы. Многие азиатские страны прекрасно понимают, что главный ресурс – это кадры. Последние 10 лет китайские вузы начинают выходить в топы лучших международных вузов с преподаванием на международных языках. То есть не только на китайском, но и на английском языке. И китайские вузы приглашают иностранных профессоров, плюс материально-техническая база великолепная, и при этом обучение дешевле, чем в Европе.
2: Кроме того, в китайских вузах появились программы для бесплатного обучения иностранных абитуриентов. Володарский назвал это трендом последних 3 лет. В российской столице прошел московский марафон. На старт основной марафонской дистанции вышли более 20 тысяч бегунов. Маршрут гонки прошел по знаковым местам города, начиная от смотровой площадки МГУ и заканчивая территорией Лужников. Победителем среди мужчин стал кенийский легкоатлет Мика Чимвена. Второе место занял россиянин Дмитрий Неделин. У женщин лучшим временем отметилась представительница Эфиопии Нурит Шимилс. Россиянка Луиза Лига стала второй. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры, а помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, Вакайдзан. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
1: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: 255-45-55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня. Курсы личностного роста при участии группы «Анакондас». Артем Шаров.
1: У нас наконец-то случился фит с «Анакондас», и я часто об этом говорил. Я давно хотел, потому что «Анакондас» — это одна из немногих групп, поющих на русском языке, который меня вообще абсолютно полностью радует и устраивает, как все это звучит, потому что здесь для меня идеальное сочетание хорошо сложенных слов, написанных умными людьми, и абсолютно хорошо сделанной музыки. В этот раз меня просто порадовало, что, предложив, во-первых, люди согласились, за что я сильно благодарен. Во-вторых, когда я до этого смотрел на этот фит, я как бы на это смотрел снизу вверх. Как бы вот, блин, было бы круто прикоснуться вообще, чтобы с нами «Анаконда» спели. То теперь вообще ни капли не теряя уважения к этому коллективу, но ты уже себя чувствуешь. С такой же классной группой делаешь совместную песню. И вот это прикольное такое внутри ощущение.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
5: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Было отмечено, что для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производства от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство Госдума начнет рассматривать уже этой осенью. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Кокольском районе, в поселке Опытные станции в НИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петины и самого поселка Опытные станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления формирования инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации, науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Мал». Городов. Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник отметил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хватит стесняться. Я
6: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: С Елизаветой Боярской. 137 сны о страсти и смерти. История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.life.
1: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Арт-линия». ОГРН 126-36-000-35-23.
2: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
1: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
8: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин на следующей неделе примет участие в 23-м ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай». В рамках мероприятия у российского президента запланирован ряд встреч, в частности, с главой Центра сберкома Эллой Памфиловой и лидерами политических партий. Кроме того, в графике главы государства в ближайшую семидневку ожидаются международные контакты и региональная поездка. Более 1 миллиона 300 тысяч сотрудников дошкольного образования работает сегодня в России. Из них свыше 600 тысяч – это педагоги. Такими данными поделился зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Работники российских детских садов обеспечивают уход, занимаются воспитанием и образованием более 6 миллионов дошкольников. Ранее Вячеслав Володин сообщал, что с 2021 года Нижняя палата парламента приняла 11 федеральных законов, направленных на развитие системы дошкольного образования. Добавлю, что 27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Сайты для поиска работы смогут получать через госуслуги сведения из электронной трудовой книжки для создания резюме и верификации опыта соискателя. Также рекрутинговые платформы смогут запрашивать на данном портале информацию об образовании и водительском удостоверении соискателей. Это следует из распоряжения правительства России. Документ вносит изменения в эксперимент по авторизации на электронных площадках через госуслуги. Отмечается, что данные будут предоставлять только с согласия самих пользователей. Регионы смогут передавать функции выплаты пособий и субсидий территориальным органам Социального фонда России. Правила заключения соответствующих соглашений утверждены постановлением правительства. Эта мера призвана упростить их оформление и получение гражданами, так как ранее осуществлять региональные выплаты могли только сами субъекты. Также это позволит назначать отдельные выплаты без подачи заявления. Нововведение начнет действовать со следующего года. Не менее 9 календарных дней должны длиться осенние, зимние и весенние каникулы в школах. Такие рекомендации образовательным учреждениям направило Министерство просвещения. При этом для первоклассников предусмотрены еще и дополнительные каникулы в феврале продолжительностью также 9 календарных дней. В документе ведомства уточняется, что соблюдение такого режима каникул необходимо для сохранения здоровья школьников и обеспечения их полноценного отдыха в течение учебного года. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты вошли в тройку самых популярных у россиян направлений для организованных туристических поездок по итогам прошлого года. Такими данными поделился Росстат. Отдыхать в Турцию в 2025 году отправились более 3,5 миллионов граждан. Без малого 2 миллиона выбрали Египет. Более миллиона туристов проводили отпуск в ОАЭ. Также в числе лидеров по популярности оказались Таиланд, Китай, Абхазия и Вьетнам. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вэкайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn, с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
16: Да.
17: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
15: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
18: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов.

0: клиники «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Было отмечено, что для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производства от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство Госдума начнет рассматривать уже этой осенью. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Кокольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8 тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петины и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации, науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. В Верхнем Амоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В дальнейших планах развития Верхнего Амона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Мал». Городов. Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник отметил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Это были новости недели.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Простерся выше он главою непокорной Александрийского столпа.
3: Итак, друзья, здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и, конечно, дух Пушкина
2: никогда не покидает нашу студию, потому что программа называется «Наше все». И нескучные поэты.
3: Сегодня мы хотели бы поговорить с вами о таком понятии, как честолюбие.
2: Честолюбие.
3: Или все же тщеславие, Ольга. Вот честолюбие или тщеславие.
2: Да, вот сейчас мы разберемся, кстати говоря. Есть такая одна прекрасная фраза, которую я услышала однажды от Рязанова в свое время, он когда был еще жив. Не нашла потом чье авторство, но мне очень понравилось. Тщеславие – это пена на честолюбие.
3: А честолюбие – это хороший процесс, в принципе, в жизни человека.
2: Ну, мне кажется, скорее нейтральное качество, честолюбие – это желание чего-то достичь. Это, как правило, люди-достигаторы, как правило, люди-дофаминовые, да?
3: Ну, да, да.
2: Сейчас
3: да, да.
2: Уже такой продвинутый век, уже все знают, что и тут и гормоны играют огромную роль. Но, тем не менее, не было бы честолюбивых людей, у нас бы не было великих открытий.
3: Да, много чего бы не было, да.
2: У нас бы не было подвигов в разных областях, будь то архитектура, скульптура.
3: Да, все что угодно, музыка, картины, поэзия, литература,
2: поэтому,
3: медицина
2: поэтому,
3: и так далее.
2: Да, здравствует честолюбие. Я считаю, что тщеславие – это немножечко уже когда слишком и немножко неадекватно, когда себя человек оценивает. Мне кажется, это...
3: И вот об этом тоже хочется поговорить. А вот как вы считаете, вот сейчас был приведен пример Пушкина, который мы все знаем с самой школы. Это честолюбие или тщеславие? Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
2: Господи, ну, конечно, в отношении Пушкина можно сказать только честолюбие, потому что там уже переоценить себя он вряд ли мог, даже когда говорил, Пушкин, ай да сукин сын, ну так извини меня, он такой и был.
3: Да, но ведь каждый человек, который, допустим, думает, что я вот такой крутой, то, что я рисую, это же великолепно.
2: Ну, сейчас же масса, просто там миллионы тренингов, которые нам продают инфо-цыгане.
3: Как личностный рост и прочее, да?
2: О том, как надо научиться верить в себя, что ты поверишь в себя, даже будучи поросенком. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что адекватность всегда в цене, и я думаю, для того, чтобы человеку стать счастливым, ему обязательно нужно себя оценивать адекватно, соответствующе.
3: А как понять вот эту степень, когда ты, ты себя точно оцениваешь и как бы реально? Или у тебя как, Ольга, понимаете, вот как? Особенно творческому человеку.
2: Об этом мы поговорим в следующем выходе.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: все.
1: Так вот, в прошлом выходе, да, Дмитрий, вы, да, меня спросили, как же понять, насколько ты адекватный, насколько ты честолюбивый, или понять, ты уже, да, тщеславный? Да. Где вот эта разница? Мне кажется, что человек честолюбивый, он больше направляет свою энергию на свои же достижения, на то, чтобы достичь своей цели. И его именно должна увлекать его цель.
0: Да,
1: человек тщеславный, он больше упивается мечтами о славе, он думает, как же получить ему признание, его мысли все там, в этом, так, признании. То есть его мысли не в его деле, которым он горит, а вот в этом вот признании. Вот мне кажется, в этом разница.
0: Хорошо, а может быть такая вот очень страшная позиция, тем более у людей, не лишенных дара, таланта в любой сфере, он чего-то добивается, он получает признание, а потом, как вот сейчас принято говорить, бронзовеет. И на этом требует себе еще повышенного внимания. И вот тут вроде бы он как бы достиг того, что хотел, он сделал вклад, а потом пошло вот это вот, а дайте мне халат с кистями.
1: Ну не зря же три искушения у нас: огонь, вода, медные трубы. И в целом это, конечно, искушение.
0: Искушение.
1: Да.
0: И тут главное ему не
1: поддаться. Даже маленькая слава, маленькая. Как правило, это ведь, заметь, что, как правило, это происходит с людьми, которые небольшого еще только признания добились. То есть, которые совсем еще так вот только начали собирать какую-то аудиторию свою и так далее. И вот им уже из-за вот этой недостаточности, да, вот эту вот разницу, они хотят ее как бы
0: дожать. Взять, компенсировать.
1: Да. И, собственно, вот как бы вот эту пену напускают над волнами. Кстати, вот у нас же, поскольку программа называется «Наше все», да?
0: Да.
1: Я вспомнила, значит, строчки Пастернака Бориса. Вот.
0: Давайте.
1: «Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не значит быть притчей на устах у всех». Это как бы вот поэт себе напоминает о том, что, мне кажется, он сам себе это написал. Знаешь, типа,
0: скорее
1: Боря,
0: всего, да.
1: Знаешь что, ты как бы давай-ка, ты успокойся.
0: Поспокойнее, да.
1: Ты еще сам не понимаешь, чего ты значишь там и так далее. Потому что здесь же от чего улететь легко? От того, что особенно у людей, у которых свое чувство собственной значимости, оно как бы шаткое такое, или, да, вот самооценка шаткая, и тут вдруг раз, и какое-то вот общественное мнение стремительно куда-то унесло тебя вверх. И тебе кажется, при твоей вот этой шаткой, да, что ну все, вот это вот меня раздуло, оказывается, я такой
0: великий. Я вот такой великий, классно, да.
1: Мне кажется, тут надо, наверное, с самооценкой работать, и вот именно с такой вот какой-то адекватностью. Ну, я не знаю, ей-богу, это родители должны научить.
0: Ну, вот тут вот сложная штука, потому что очень часто сносит крышу, а я как человек, который работал с очень многими в свое время начинающими музыкантами, которые стали, ну, сейчас уже чего-то добились, стали, ну, там, очень большими, а это были после первых «Фабрик звезд». Я просто брал интервью почти у всех фабрикантов, а они вот только стали известными, тогда это было тотальное реалити-шоу, и слава у них была просто фантастическая, всесоюзная, назовем ее так. И вот они приходили и вели себя как дети. Там была Юля Савичева, была, ой, очень люблю Юльку, она очень классная девчонка, вот, и она еще рокерша такая, наша вся, и она такая сидела, такая, ня-ня-ня-ня-ня, такая девочка. Она еще прям, ну, у нее папа крутой музыкант, она там с молодых ногтей, вот, у нее первое интервью было такое, знаешь, вот, чуть-чуть звездное, с подвыпадвертом, и уже буквально через год это пришел совсем другой человек, понимаешь, это пришел грамотный,
1: Устоявшийся,
0: который знает цену славы, знает, сколько нужно работать, как работать нужно и прочее, а потом уже бабахнул ее громадный альбом, который сделал ее уже суперзвездой. Вот, то же самое касается очень многих, но те, кто больше всех приходили и выпендривались, ну, вот спели по одной песне в финале «Фабрики».
1: И все.
0: Да, и до сих пор поют ее.
1: Мне вспоминается фраза, которую часто нам как напутствие давал наш учитель физики в школе.
0: Так.
1: «Вперед за славой». И мы, как правило, его спрашивали: а что за слава-то? Где его найти?
2: «Наше радио».

0: наше все. Это «Нескучные поэты», «Наше все». Да. Ольга Ершова.
1: И Дмитрий Ленский, если вы забыли вдруг внезапно, как зовут
0: в этом голосе слегка гундосящим, поскольку вы все меня прекрасно в эфире слышали.
1: Вы прекрасно имитируете здоровье, Дмитрий.
0: Да, могу.
1: Вы замечательно имитируете. Ну, так же, как и...
0: Как и все остальное?
1: Нет, знаешь...
0: У Воденникова мужчины тоже могут имитировать вот это.
1: Я поняла. А вот женщины, кстати говоря... Лучше всего имитируют как раз не это, то, о чем вы подумали.
0: А счастье?
1: А энтузиазм.
0: Ой! Ой! А знаешь, зачем женщины это делают? Вот пусть у нас это будет и не совсем в тему нашей сегодняшней беседы. Они просто тем самым. Они пытаются взять и вдохновить мужчин, чтобы потом мужчина делал.
1: Он мне будет рассказывать. Это называется у нас в Одессе так говорят. Это очень смешно. Да, так вернемся к теме нашей передачи.
0: Тема
1: чистолюбие. Вообще, какие столпы, которые губят людей? Это что значит у нас слава, да, о которой мы сегодня говорим? Это власть
0: очень развращает, да, и деньги.
1: Я вот сейчас вспомнила, значит, было одно исследование, я же люблю вопросы, касающиеся мозга нашего, вот, было одно исследование.
0: Да, доктор Франкенштейн.
1: Спасибо. И, значит, изучали мозг влиятельных мужчин, вот именно влиятельных, ну, это, как правило...
0: Это секс-согласие уже после того, как вот просто хотелось бы понять.
1: Я думаю, да,
0: секс-согласие. В какой момент придут эти люди и снимут у меня мозг?
1: Думаю, секс-согласие, да. Mm-hmm. Вот. И, ну, в целом, там было огромное количество респондентов, потому что это касалось не только влиятельных мужчин. В целом, оказалось, что область мозга, которая активирована у мужчин, наделенных властью, так, точно такая же область мозга активирована у красивых женщин.
0: А, то есть вот это вот желание постоянно, внимание, постоянного внимания, да?
1: Нет, не желание, а ощущение собственной власти.
0: Вот что ты имеешь в виду.
1: То есть ощущение собственной власти есть у состоятельных мужчин. Ну, и точно.
0: Конечно.
1: И точно так же у красивых женщин. Вот, поэтому в контексте нашего предыдущего разговора о том, что ты говорил, что там красивый мужчина соперник, он не соперник в этом смысле, понимаешь? Потому что женщина красивая чувствует власть, а мужчина чувствует власть, имея другое все-таки. Угу. А если он чувствует власть, будучи красивым, он как бы чуть-чуть как бы с мужской дорожки как будто бы куда-то... Хотя это, ну, чего уж греха таить, тоже оружие.
0: Да, конечно, оружие. Слушай, ну, мы же знаем кучу там, ну, вот те же альфа-чи, пацаны, допустим, да, там, или еще кто-то, он... Вот он идет, стервец, и он знает, что он хороший. Девчонки вокруг падают штабелями. Он же не становится менее женственным. Он наоборот, понимаешь?
1: Но дорожка опасная, потому что все равно красота уходит рано или поздно. Такие мужчины, как правило, ну, они привыкли получать внимание легко и не напрягаясь. И они не слишком сильно стараются хоть чем-то другим компенсировать.
0: Почему?
1: Отсутствие красоты.
0: Ольга, они так иногда стараются. Понимаешь, у них бывает дня такого нет, чтобы они не старались.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
10: АО «Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой успех.
12: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наше все.
1: А сейчас давай поговорим о цели честолюбия, собственно, о славе, да? Она же не всегда остается только в мечтах.
2: Иногда она же бывает не всегда так, цель.
1: Иногда, но иногда же бывает так, что она и приходит в итоге, и бойтесь своих желаний.
2: Абсолютно.
1: А как писала Анна Андреевна Ахматова, как-то уже вкусившая ее, да, она писала: молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым. Потому что как много у вас появляется почитателей-воздыхателей, столько же и завистников, и недругов, и, в общем-то...
2: Да, этого достаточно.
1: Да,
2: а
1: да.
2: В наше время, ладно, бог с ней с Ахматовой, они жили, еще тогда не было интернета, еще не было анонимного интернета,
1: в том-то
2: когда
1: и дело.
2: Любой может, ну, просто
1: а
2: взять...
1: А сейчас,
2: сказать,
1: пожалуйста,
2: бяком.
1: Соцсети, это как, знаешь, как это мусорная яма. Вот такое чувство, что все, весь негатив. Приходит человек сбросить, такой думает, а что-то как-то мне вот как-то хреново.
2: Грустно. А давайте и я напишу.
1: Не на ком сорваться, потому что как бы, ну, получу в ответ. А тут вот раз, и вот так вот снял ты какой-то фильм, а он такой раз, написал, говно, и все, и хорошо ему стало прямо прекрасно.
2: Вот, так может быть для этого и как бы интернет существует, и люди становятся известными, понимаешь? А ты ими все восхищаешься, а она берет и там шпагат делает в окне, понимаешь? Вот сейчас последнее, кому это надо? Вот, а она моя ровесница, 50 лет, зачем это, скажите, пожалуйста? А мне, знаешь, как тяжело.
1: А вам завидно, вы шпагат не можете.
2: Я могу, но это будет мой последний шпагат, понимаешь? И очень громкий хруст. Ну ладно. Короче говоря, насчет вот славы, это тоже такая интересная штука. Очень многие ее потом не выдерживают. Либо они становятся рабами ее, либо не выдерживают. Люди, которые способны перенести славу, вот они на самом деле честолюбивы. Они занимаются своей работой, они занимаются своим делом, они хотят нести... Сейчас ужасное слово скажу, простите меня, наши, пожалуйста, месседж свой. Да, это прям тяжелое слово для... Наша, Ольга, наша аудитория очень консервативна в этом плане, она за русский язык.
1: А я-то думаю все время, что вы несете, Дмитрий? А вы не несете, оказывается, месседж.
0: Наше радио.

0: лучше все.
1: Чему ищу так славу я? Известно, в славе нет блаженства, но хочет все душа моя во всем дойти до совершенства. Это, кстати, Лермонтов.
2: Вот Михаил вот. Юрьевич, я хоть это помню, не помню все это стихотворение.
1: Поэтам-то не чуждо чувство.
2: Чувство чего опять-таки?
1: Понимаешь,
2: честолюбие, оно нужно, потому что тебе хочется признания. Ты хочешь, чтобы данном случае признание, это твое слово, услышали?
1: За эфиром вы мне сказали, что поэт — это самые тщеславные люди, которые ты слышишь.
2: Да, вы не даете мне сказать дальше.
1: Расскажи мне.
2: Вначале начинается с честолюбия, чтобы твое слово услышали, чтобы оно было новым, чтобы его поняли, вот, чтобы не быть, как все, выделиться. А потом, когда это происходит, и вдруг ты, становишься популярным, вот, тебя тут же начинают ненавидеть твои другие поэты, которые тоже выступали, допустим, до тебя, может быть, фестиваль какой-то или еще что-то.
1: Господи,
2: или там поэтические дуэли. Это всегда была война. Вспомню, Маяковский, Есенин. У них вечные перебранки были. Они там друг другу писали письма. Вот, хотя каждый, конечно, признавал талант другого. Тут было бы
1: так
2: сложно.
1: Так жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой, да?
2: Конечно,
1: как у Блока.
2: Конечно, потому что это все происходит, и это все...
1: Почему нельзя вот просто друг другом восхищаться и жить дружно, как Леопольд?
2: Вот, как мне кажется, это нас возвращает к самому первому нашему выходу. Вот как понять, вот ты реально оцениваешь себя? Или ты все же, твоя оценка себя слегка завышена?
1: Я восхищаюсь
2: чужим
1: другими
2: талантом?
1: Более того, я не просто восхищаюсь, я вообще с легкостью могу читать именно чьи-то стихи, а не свои. Потому что когда ты читаешь свои стихи, согласись, в этом есть какой-то неприятный
2: привкус. Я не про это. Когда, допустим, ты, в общем, знаешь, что есть у тебя талант, что есть у тебя эта божья искра, и тебе, естественно, вот странным людям, им почему-то тяжело рядом с собой видеть людей, которые могут быть талантливее тебя. Равного, ради бога. Пониже – вообще прекрасно. Прям вот миллиметр.
1: Наверное, это в том случае, когда они так не считают.
2: Почему?
1: Вот, понимаешь? Да, вот мне кажется, вот смотри, это очень тонкий момент.
2: Моцарт и Сальери.
1: Да.
2: Оба писали пьесы.
1: Сальери не признавался даже себе, что Моцарт более талантливый. Он даже себе доказывал, что он более талантливый.
2: Вот. И вот это, кстати, вот очень неправильная оценка своих собственных сил.
1: А вот когда ты реально признаешься себе и признаешь другого более, вот тогда ты успокаиваешься и приходит вот этот покой.
2: Вот про это я как раз и говорю. Это наш самый первый выход. Вот как понять, что, в общем, человек себя адекватно оценивает. Вот как только ты признаешь, что есть талант, который больше, чем твой, и ты им восхищаешься совершенно искренне. И вот от этого мир, мне кажется, был бы лучше.
1: Даже ничего не хочется шутить по этому поводу. Никак хочется прямо на этом закончить.
2: А давайте, может быть, вашу шпильку какую-нибудь под финал. Кстати, друзья, в общем, подписывайтесь. Телеграм-канал Ольги Ершовой. Ершова пишет.
1: Да.
2: И Ленский жив.
1: Да.
2: Там у Ольги много стихов, а у меня много...
1: Живого
2: Ленского. Там у меня написано немного чересчур обо мне.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
5: Группа компаний «Агро-Экспорт».

0: 8 800 333 47 00.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Около 50 встреч провел глава МИД России Сергей Лавров за три неполных дня на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Из проведенных встреч 42 были раундами полноценных переговоров с министрами, премьер-министрами и главами государств. Остальные беседами на ногах. Также Лавров выступил на Совете Безопасности Генеральной Ассамблеи и провел более чем часовую пресс-конференцию для российских и зарубежных корреспондентов. Розничные продажи охлажденной замороженной свинины в России за первое полугодие выросли на 13% в годовом выражении, пишет «Коммерсант». Это наиболее существенный рост в сравнении со всеми остальными категориями. Увеличение показателя связывают с наращиванием объемов производства и стабилизацией цен. Потребители могут рассматривать свинину как альтернативу подорожавшей птице. Как сообщил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре Национальной службы новостей, с начала года цены на птицу выросли примерно на 8%. На говядину на 11% и только на свинину остались без изменений. Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах обмана. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Злоумышленники представляются покупателями на площадках объявлений, сообщают продавцам, что уже оплатили товар цифровыми рублями. Пользуясь тем, что порядок обращения цифровой валюты пока знаком не всем, преступники убеждают жертв отсканировать QR-код. Он может содержать ссылку на поддельную страницу, при помощи которой мошенники получают доступ к данным жертвы. Сенатор подчеркнул, что на самом деле перевод совершает и подтверждает только отправитель. Объем услуг туристических агентств, туроператоров и сопутствующего бронирования в России вырос почти в 5 раз за 5 лет. В 2020 году показатель составлял почти 92 миллиарда рублей. По итогам 2025 года он увеличился до 445 миллиардов. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Более чем в 2,5 раза вырос объем услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями. Показатель по бронированию гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья увеличился более чем в 3 раза, превысив 611 миллиардов рублей. Российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира в Париже. Он на 33 тысячных балла опередил ближайшего соперника, представителя Армении Артура Аветисяна. Накануне в квалификации россиянин успешно выполнил новый элемент на кольцах – силовой подъем по прямым рукам, извисы вниз головой в крест вниз головой. Судьи засчитали элемент и присвоили ему название по фамилии спортсмена. Заике 24 года, он трехкратный чемпион России в упражнениях на кольцах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН» – с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хватит стесняться! Я
4: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени.

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

0: наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-474-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30%. В клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими.

0: Зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио в Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым. Главной темой – формирование федерального бюджета и помощь воронежским предприятиям в защите от беспилотников. Было отмечено, что для региона важны и объем федеральной поддержки, и сроки поступления средств, и условия софинансирования уже начатых проектов. Бюджет формируется с учетом расходов на оборону, социальные обязательства и поддержку участников СВО и их семей. Отдельно обсудили затраты предприятий на защиту производства от БПЛА и восстановление после атак. Часть расходов уже учитывается при расчете налога на прибыль, но для отдельных видов затрат порядок не определен. Изменения в налоговое законодательство Госдума начнет рассматривать уже этой осенью. В регионе продолжается реализация проектов в рамках народной программы партии «Единая Россия». В Кокольском районе, в поселке опытной станции ВНИИК Петинского сельского поселения строят новую школу. Об этом в своем канале в МАКС рассказал губернатор Александр Гусев. Двухэтажное здание площадью около 8000 квадратных метров рассчитано более чем на 200 учеников из Орловки, Петины и самого поселка опытной станции. Сейчас дети учатся в устаревших зданиях, поэтому появление современной школы особенно важно. В школе оборудуют 80 мест для младших классов, лаборатории, кабинеты, студии ИЗО и мастерские. Также будут столовая на 132 места, актовый зал на 155 мест, библиотека, медкабинеты и физкультурно-спортивная зона. Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев провел заседание Совета по промышленной политике региона. Воронежская область, один из главных аграрных центров России, становится площадкой для масштабного эксперимента в сфере биоэкономики. Артем Верховцев обозначил приоритетные направления – формирование инфраструктуры для пилотирования и масштабирования биотехнологических решений, поддержка кооперации, науки и бизнеса, а также развитие кадрового потенциала отрасли. Было отмечено, что развитие биоэкономики в регионе напрямую поддерживает цели технологического суверенитета. В Верхнем Мамоне после масштабной реконструкции открыли парк «Песни над Доном» площадью около 12 тысяч квадратных метров. Здесь организовали лестничный спуск к реке с удобными скамейками и фестивальной площадкой, проложили дорожки, оформили зоны для игр, спорта и отдыха, сделали велопарковку, провели освещение и озеленение. В дальнейших планах развития Верхнего Мамона реализовать проект «Путь к Дону», который в этом году стал одним из лауреатов всероссийского конкурса «Мало». Городов. Мэр Сергей Петрин в своем канале в МАКС пригласил горожан на субботник в октябре. Градоначальник отметил, что уже на следующей неделе стартует осенний месячник благоустройства, а 10 октября пройдет общегородской субботник. Планируется уборка территорий, которые не входят в ежедневные планы комбинатов благоустройства и подведомственных учреждений управления экологией. Это были новости недели.

0: наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

0: и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
5: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже.

0: fond@gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

никто не знает, те, кто узнал, молчат. Скоро волчица будет кормить волчат.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом.

зале. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наши крыши и стены, и больше нет проблемы. Мы не той системы. Бесполезно, глупо и поздно о чем-то жалеть. И больше нет проблемы.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Нет вестей с небес, да в моем стакане

Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин и никого нет, на дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет.

0: предпочитаю оставаться.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железнодорожной

Железные дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов – предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной

общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземья», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и перенять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20. Среди приоритетов предиктивное управление полями, автономные системы и сквозная аналитика. Еще один аспект цифровой трансформации АПК – эффективность государственных мер поддержки. Для распределения 54 действующих в регионе нужны качественные данные и современные инструменты аналитики. Заместитель председателя правительства области Алексей Сапронов и руководитель регионального управления ветеринарии Михаил Миньков приняли участие во втором международном форуме «Ветеринарная безопасность». В рамках мероприятия обсуждались риски заноса трансграничных болезней животных, вопросы цифровой биобезопасности предприятий АПК, геномный мониторинг возбудителей инфекции, автоматизация мониторинга здоровья животных с использованием компьютерного зрения и многое другое. Участие в форуме дало возможность не только сверить региональные подходы с федеральными приоритетами, но и принять лучшие практики, которые будут внедрены в работе ветеринарной службы Воронежской области. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 18 градусов, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже впервые прошел транспортно-логистический форум про движение, организатором которого выступила ОАО РЖД. Его цель – развитие устойчивых транспортных коридоров для предприятий Черноземья. Ключевые темы – маршрутизация грузов, контейнеризация, цифровизация документооборота и подходы к портам Азово-Черноморского бассейна. В открытии участвовал губернатор Александр Гусев. Он отметил стратегическую роль юго-восточной железной дороги для региона и важность создания адаптивных логистических систем. Одним из итогов форума должна стать программа модернизации железнодорожной инфраструктуры Черноземья. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с президентом областной общественной организации «Федерация футбола» Владимиром Москалевым. Он проинформировал главу региона о завершении чемпионата Воронежской области по футболу, в котором «Рамонская торпеда» досрочно завоевала чемпионство, уверенно заняв первое место в турнирной таблице. Также в ходе беседы был затронут вопрос развития системы соревнований в нашем регионе. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Владимира Москалева с прошедшим днем рождения и вручил ему благодарность губернатора. В Воронеже завершился IT-форум «Цифроземье», который собрал более 4000 участников. Главная тема – цифровизация агропромышленного комплекса. На пленарном заседании обсудили кадровые вызовы, переизбыток IT-специалистов с низкой квалификацией и влияние нейросетей на рынок труда. По словам заместителя председателя правительства области Артема Верховцева, цифровые навыки должны быть у всех отраслевых специалистов, а не только у IT-профи. Было отмечено, что регион занимает 37-е место в федеральном рейтинге цифровизации АПК, но имеет потенциал войти в топ-20.